Звездна нощ с радио Вега Плюс. Звездна нощ с радио Вега Плюс. Rock.